0: Я не вона, была ясна, едина, а не другий, как и меч, не бенда юж.
1: Одепшать воде рынками, окема, на себе пальчишь, хиле так, як хлопцы мы.